0: Марина Цветаева и Алла Пугачева «Фаса мирвах трубля».
1: Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий, я выпытать, куда вам путь.